0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Радио Дача.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»! Комарам пришел капут. Капут – пластина от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
9: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «Звездочка 2023» и узнайте, как это сделать. «Звездочка 2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Я из Полевского, Татьяна. Хочу поздравить всех детей на земле с Днем защиты детей и с первым днем лета и заказать песню «Самолет» Ларисы

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: И сегодня дождь, и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложно. Новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: и больше никого.
1: Радио «Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
7: Подробности на Зерновой 15D.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман». Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
2: Лето. Там, где есть радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария, я звоню с города Магнитогорск. Поздравляю своих племянников Соломатова Семена, Соломатову Диану, Чистякову Валерию, Пашкарова Арсения, своего сына Тырху Бронислава. С Днем защиты детей. Желаю им расти послушными, здоровыми и наслаждаться летними деньками. И прошу поставить песню про лето. Спасибо, Радио.

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Портрет Трампа может появиться на долларах. Все больше российских регионов запрещают продажу бензина несовершеннолетним. 10 калужских проектов поборются за грант федерального Минстроя. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Выпуск купюры хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости. Если инициативу реализуют, то это будет первый случай более чем за полтора века, когда на американских деньгах появится изображение действующего главы государства. В России растет число регионов, которые ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Ограничения действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, а также Приморье, Татарстане и Чувашии. На днях аналогичное решение было принято властями Новосибирского региона. 10 калужских проектов поборются за грант федерального Минстроя. Среди участников всероссийского конкурса благоустройства Людиново, Боровск, Борятино, Жуков, Киров, Козельск, Юхнов, Малорославец, Сухиничи и Ульяново. Представленные райцентрами проекты были поддержаны на региональном уровне. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Поэтому вот какое пожелание хочется озвучить в наступивший первый летний понедельник. Пусть работа будет не в тягость, чтобы было время и на отдых в том числе. Всех приветствую в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Начинаем новую трудовую неделю вместе. Разумеется, в компании любимой музыки. В скором времени будем слушать Ани Лорак и Иванушек Интернешнл. На «Радио Дача» всем летний привет.
1: Ваше начало дня

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: яркие закаты и теплые ночи. Вот оно, летушка. Началось сегодня 1 июня. Кстати, День защиты детей. И сегодня в нашем эфире звучат песни, которые уносят нас, взрослых, в детство. Специальный плейлист в честь праздника для детей, для взрослых, в общем, для всей семьи. На ближайшее время приготовили вам на радиодаче классные хиты от группы «Високосный год» и Настасьи Самбурской. А еще впереди рубрика «Гороскоп» на день сегодняшний, понедельник, 1 июня, как я, собственно, уже сказала ранее. Всем большой летний привет отправляю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Вот он, астрологический прогноз на понедельник, 1 июня. Итак, первый день лета пройдет под ощущением внутренней перестройки. Овны, львы и водолеи могут неожиданно понять, что прежний темп событий больше не приносит удовольствия. Захочется перемен, пусть даже небольших. Тельцы, девы и скорпионы будут внимательнее обычного к деталям. Это один из тех дней, когда мелочь способна повлиять на общий результат. Близнецы, весы и стрельцы почувствуют потребность в движении, новых впечатлениях. Не исключены интересные знакомства или разговоры, которые запомнятся надолго. Раки, рыба и козероги могут стать более закрытыми и задумчивыми. И не стоит заставлять себя быть активнее, если не хочется. Вот такой первый день лета. Всем желаем удачи.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: юбилейного фестиваля удачные песни. Увидим и услышим их уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Напомню, в этом году радиодача отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Будут все, и группа «Нанай», Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Алексей Петрухин, Кайметов, Иракли, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие приятные новости, приятное утро, которое продолжается в компании любимой музыки. Вскоре будем слушать группу Hi-Fi, Ольгу Зарубину и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл

0: Хавейл Сити. Это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Лето. Там, где есть

0: которого так не хватало все это время. Психологи советуют не перетруждаться на дачах, а то, дескать, стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу. А так не должно быть, друзья. Наслаждаемся наступившим летом в компании «Радио Дача». В скором времени исполним первую летнюю, ну не первую, конечно, но летнюю музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И будем слушать классный хит в исполнении Филиппа Киркорова на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ «Новая Ивановская», УГН 105-774-68-40-95.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Доброе утро, радио «Дача». Меня зовут Виталий. Я звоню из города Москвы. Хотим поздравить нашего коллегу Ликуняна Дмитрия Сергеевича от всего участка 51-го цеха. Хотим поздравить его с днем рождения, пожелать ему здоровья крепкого. Всего самого наилучшего, пускай с таким же жизнерадостным, чтобы поменьше кушал Биг Тейсти, похудел чуть-чуть. И всего самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, песню Шафутинского «Последний полет». Спасибо, радио «Дача».
7: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Стало известно о планах президента на наступившую неделю. Как сообщалось в эфире телеканала «Россия-1», сегодня Владимир Путин проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена «Мать героиня» и «Родительская слава». Также в графике главы нашего государства запланированы встречи с главами ведущих мировых информагентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России и участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. В России сегодня вступает в силу ряд нововведений. Так, для граждан, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей. Кроме того, с 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности. Также сегодня стартует основная волна сдачи ЕГЭ. И еще заработали два ГОСТа в сфере туризма. Первый устанавливает к отелям четкие требования, в том числе качество предоставляемых услуг. Второй регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будет ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.

Как здорово, что среди слушателей радиодачи есть такие люди, которые могут себе позволить с наступлением лета тут же взять билеты и улететь к морюшку. Кстати, купальный сезон официально открыт и в Крыму, и в Краснодарском крае. Правда, вода кое-где может быть прохладная, поэтому будьте бдительны. И в Москве тоже есть зоны отдыха воды. Можно найти в интернете, прочитать и отправиться, бросить тело на шезлонги после работы, позагорать и поплавать в бассейне. Мы же будем плавать в море музыки на радиодаче в скором времени. С удовольствием послушаем Николая Баскова и группу Нэнси. А еще в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь», вручим кому-то из слушателей классный и памятный подарок. От радиодачи, конечно же, всех с наступившим летом! Ваше начало!

0: Где-то недавно вычитала, что если не влазишь в качели, значит, все детство закончилось. Да уж, что-то в этом есть. А сегодня отмечаем День защиты детей в честь праздника на радиодаче. Для вас лучшие песни из детства. Наслаждаемся ими, подпеваем, немного ностальгируем. И своих ребятишек тоже, конечно же, не забудьте поздравить. В ближайшее время на радиодаче обещаем вам песни для души в исполнении Андрея Губина и Зары. Будет рубрика «Праздник каждый день». В общем, все лучшее для вас. Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: помимо того, что сегодня 1 июня отмечается Международный день защиты детей, также сегодня Всемирный день родителей. Праздник, который напоминает о том, что именно семья – главная наша ценность. Родители несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители являются ядром семьи. Всех причастных поздравляем!
1: Праздник каждый день на Радио Дача.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: слов не выкинешь. На Радио Дача.
1: А всем большущий летний привет. Будем играть сейчас на Радио Дача в игру из песни «Слов не выкинешь». И вспоминать будем песни со словом «Лето», конечно же, все-таки оно наступило. Надо как-то поприветствовать, уважить. А потому нужно срочно вспомнить песни со словом «Лето», которые есть в нашей фонотеке Радио Дача. И как только вспомните, звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню и напойте нам пару летних строчек, а мы вручим победителю набор для белоснежной улыбки от Радио Дача. Желаем удачи!
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пора, друзья, подводить итоги игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, было задание этим утром вспомнить песни из нашего эфира со словом «лето» в честь наступившего лета прекрасного. Звонков было очень много, но Валерия из Барнаула оказалась проворнее всех, и вот какую песню она вспомнила.
3: Всем большой сибирский привет из города Барнаула. Меня зовут Валерия, и я вспомнила песни из репертуара Филиппа Киркорова «Посмотри, какое лето».
4: Посмотри, какое лето, посмотри, какие дни. Все само собою, и вдвоем у моря мы останемся одни.
3: Желаю всем отличной недели, прекрасного лета и поздравляю всех детей с праздником. Ура! Спасибо большое, радио «Дача».
2: Ура, Валерия, ура! Спасибо за игру. Вручаем вам подарок от Water Dent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Песню вы вспомнили отличную. Прямо сейчас мы ее с удовольствием послушаем на радио.

0: менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Кузьмина Татьяна. Я звоню из города Звенигово, Республики Мариэл. Хотелось бы передать привет всем моим друзьям и родственникам, выпускникам Канашского финансово-экономического колледжа 1996 года, пожелать всем здоровья, счастья, удачи, море воды, ни капли беды, и заказать песню Валерия Леонтьева. А вам

0: диалоги. 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Портрет Трампа может появиться на долларах. Все больше российских регионов запрещают продажу бензина несовершеннолетним. 10 калужских проектов поборются за грант федерального Минстроя. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Выпуск купюры хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости. Если инициативу реализуют, то это будет первый случай более чем за полтора века, когда на американских деньгах появится изображение действующего главы государства. В России растет число регионов, которые ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Ограничения действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, а также Приморье, Татарстане и Чувашии. На днях аналогичное решение было принято властями Новосибирского региона. 10 калужских проектов поборются за грант федерального Минстроя. Среди участников всероссийского конкурса благоустройства Людиново, Боровск, Борятино, Жуков, Киров, Козельск, Юхнов, Малый Рославец, Сухиничи и Ульяново. Представленные райцентрами проекты были поддержаны на региональном уровне. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: тренд в одежде, друзья. Запоминайте, записывайте. В женском гардеробе модно нынче бахрома и кружева, в мужском вязаные футболки и шорты-бермуды. Так что вот наденем это все и будем самыми модными этим летом. Далее музыка, любимая и лучшая на радиодаче для вас, для поднятия, так сказать, рабочего духа и настроения. В скором времени будем слушать группу «Веселые ребята», Никиту с Марией Зайцевой в дуэте. И Леонид Агутин появится в самое ближайшее время. Всем бодрого понедельника летнего.
1: Ваше начало дня.

0: утра в хорошем настроении в понедельник, и музыка же бодрит в дороге по пути на дачу. Дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошими песнями. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. Не поленитесь, зайдите, прочитайте. И не пропустите любимые хиты в эфире. В ближайшие минуты будем слушать тот самый хит от Алены Свиридовой. И Алена Петровская появится в нашем эфире. Остаемся вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1996.
0: Алена Свиридова.

0: Это Жан Мелемеров на радио «Дача» с новинкой «Сядь со мной рядом». Яркий пример того, что хороший артист может и в группе петь, и сольно, и все у него получается и удается. Ждем альбом, ни на что не намекаю. И ждем в эфире радио «Дача» новую подборку замечательных хитов в исполнении Нины Бродской. Будет песня детская, чудесная, все вы ее знаете, подпоете. Нюша и Чинконг появятся в эфире, будет группа «Русский размер». Все для вас на радио «Дача». Приятного лета вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: шикарные пейзажи внизу, поля, леса. Но, знаете, в центре корзины, в которой летают пассажиры, достаточно жарко, ведь там огонь, который подпитывает этот самый шар. И хорошо, что он есть. Летали, знаем. Ни капли не страшно, кстати. Лето в компании «Радиодача» продолжается. Будем в ближайшие минуты наслаждаться музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Послушаем композицию Султана Лагучева и полетим в новый музыкальный час. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: В богатстве? Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать большой привет любимой девушке. Ее зовут Анастасия Ермакова. Прошу поставить для нее шикарный хит «Колечко на память колечко». Всех слушателей с первым летним днем. Хорошо там, где есть дорогое радио «Дача». До свидания.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня начинает действовать новая семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Как пишет РИА Новости, она будет доступна семьям, чей средний душевой доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физических лиц в прошлом году. Уточняется, заявление на получение пособия нужно подать до 1 октября в территориальное отделение социального фонда «Лич» через МФЦ или через единый портал госуслуг. В России сегодня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В понедельник выпускники пишут экзамены по химии, литературе и истории. Известно, что в рамках этого этапа с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни прохождения тестирований по всем предметам. 8 и 9 июля – дни пересдачи одной из дисциплин ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Российская сборная заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился накануне в Болгарии. Как пишет ТАСС, нашим спортсменкам удалось взять 9 наград. В их числе 2 медали высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые. Второе место по числу наград досталось национальной команде Болгарии. Третьими стали представительницы Израиля. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Первый день лета сегодня, друзья, проводим мы его хорошо, там, где есть радиодача. Ждем, кстати, от вас летние приветы и поздравления в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте пожелания, поздравления и заказывайте песни, которые нравятся. А мы ближайшую музыкальную заявку исполним уже в финале этого часа на радиодаче. А еще будем слушать классные композиции Алекса Лиму, Николая Баскова, и будет крутая детская песня из фильма «Гости из будущего». Сегодня мы всей страной отмечаем День защиты детей. Всех с праздничком!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: И сегодня дождь, и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

прекрасно делится на всех, и вся страна слушает и подпевает. А еще мы с вами разделяем дачный сезон, который продолжается. И все это время мы на Радио Даче помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями благодаря рубрике «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Там, кстати, подробно написано, как можно задать свой вопрос Михаилу Журавлеву. Песни для души обещаю вам далее на Радио Даче. С удовольствием послушаем группу «Фабрика», группу «Ласковый май» и певицу «Славу». Оставайтесь с нами.

0: передача начнется уже через 10 минут. Ждем от вас поздравлений и привет. И, конечно же, заявки на любимые песни. Заявки только по телефону можно оставлять, и никак иначе. Вот, собственно, все. Ждем в ожидании, замираем. Финал этого часа завершим с музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент», чтобы в мыслях я теряюсь, лето все-таки наступило. И будем слушать Артема Качера на радио «Дача». Всем отличного летнего настроения и доброго легкого понедельника.
1: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я из города Перми. Хочу поздравить свою маму с юбилеем. Мамулечка, поздравляю тебя с твоим великим праздником. Желаю тебе всего самого лучшего и хочу заказать песню «С днем рождения». Мою маму зовут Татьяна, я тебя очень сильно люблю.

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: На Тайване ведут ежемесячные субсидии на рождение детей. На госуслугах появится красная кнопка для заморозки карт. Более 250 уголовных дел открыто в регионе по наркотикам. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На Тайване задумались о введении ежемесячных субсидий на детей. Таким образом, власти островного государства намерены стимулировать рождаемость. Размер пособия составит около $160 на каждого ребенка до 17 лет. При этом до достижения малышом 5-летнего возраста выплата будет производиться на руки. На госуслугах появится красная кнопка для заморозки карт. Сервис позволит включать режим охлаждения банковских и сим-карт и входит во второй пакет антифрод мер, подготовленный Минцифры. Пожаловаться на мошенников с помощью красной кнопки также можно будет в национальном мессенджере Макс и в банковских приложениях. Более 220 килограммов наркотических средств изъято на Калужской земле с начала года. Как отчитались в региональном управлении МВД, всего было открыто 261 уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотиков. 164 из них уже переданы в суд. Причем половина преступлений – это незаконные действия в составе организованных групп. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Понедельника, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И у нас по плану программа по заявкам «Удачный час». Ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. И ваше сообщение тоже принимаем в мессенджер «Макс», номер 8910-004-4924. Вот что уже прилетело. Здравствуйте, «Радио Дача». Пишут вам мама Юля и папа Кирилл. Поздравляем с окончанием школы и Днем защиты детей доченьку Лерочку Балаганскую. Желаем тебе, Лерочка, солнечных дней, хорошего настроения и отдыха на нашей даче в СНТ Уварово. А еще мы от всей команды «Радио Дача» поздравляем с днем рождения певца Хабиба. Желаем здоровья, счастья, чтобы его улыбка лучезарная не сходила с лица. И всю страну, конечно же, поздравляем с таким потрясающим праздником детства, как День защиты детей. Дети – наше будущее. И песню будем слушать, разумеется, праздничную, легкую. Все вы ее прекрасно знаете. «Когда мои друзья со мной» называется. Подпеваем всей страной в компании «Радио Дача».

0: Радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Мы находимся на даче. Хочу передать привет своему мужу Ивану, дяде Андрею. Я их обнимаю, целую и ставлю для них веселую песню для настроения. Спасибо, Радио «Дача».

ваши сообщения. Тут как тут, на радио «Дача», в программе «Удачный час». Ксения из Нижнекамска поздравляет всех с первым днем лета. Отдельный привет передает любимой крестной маме Олесе. Алина шлет привет своему дедушке и тете Вале, желает счастья, летнего, хорошего настроения. И от Юли привет улетает в город Великие Луки с первым днем лета всех, а также мужа Александра Алексеева с днем рождения. Счастья, здоровья, творческих успехов. Мы тебя любим, твоя семья. Песню про любовь будем слушать в исполнении Таисии Повалий на радио «Дача». Композиция называется «Сердце, дом для

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Зинаида, я из Великого Устюга. Поздравляю внука Тихомского института с 25-летием и с Днем защиты детей. Заказываю песню «Руки вверх, чужие губы». И всем отличного летнего настроения желаю. Спасибо, Радио Дача.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Радио «Дача». Меня зовут Марина, я из Москвы. Мы хотим поздравить коллектив «Шьем шторы с любовью» Светлану Ивановну Аверкину с юбилеем. Желаем Светлане быть счастливой, здоровой, любимой, надежд полной, радости, успехов, ярких впечатлений от жизни, только положительных свершений. И просим поставить песню Елены Ваенги «Желаю». Спасибо большое, Радио «Дача». Всегда вас слушаем с удовольствием.

0: Заявкам «Удачный час» на радио «Дача» в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Елена из Калуги поздравляет с днем рождения себя и свою коллегу Ольгу. Здоровья и счастья желает Елена и Ольга. Мы вас тоже от команды радио «Дача» поздравляем. Далее Роман Михайлович передает привет дорогим коллегам Игорю, Ольге, Галине, Елене, Полине, Лорчику. Дорогие мои, я по вам очень скучаю. Сейчас на больничном, приболел сильно, но надеюсь, что через неделю все встретимся. Удачного дня и хорошей рабочей недели вам. Да, Роман Михайлович, выздоравливайте. И Светлана передает огромный привет своим родным и близким. Спасибо за то, что были со мной в мой юбилей. Счастливого пути еще немного, и вы дома. Светлана, с наступившим вас праздником. Вернусь к сообщениям на радиодаче в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я поздравляю сегодня всех детей нашей страны с Международным днем защиты детей. Желаю всем мира, всем процветания, бодрости и хороших летних каникул. А еще сегодня у ветерана Аэрофлота, уважаемой Светланы Александровны Ганцевой, москвички, день рождения. Клуб «Экипаж» сердечно ее поздравляет, желает здоровья, здоровья, еще раз здоровья и добрых воспоминаний о коллегах и полетах. И пусть для всех прозвучит песня «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: саду.
1: Удачный час.
2: И у радиоудачи только раз в году день рождения. В этот раз большой юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Стас Михайлов, Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», Сергей Лазарев, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие приятные новости у нас. И тут как тут ваши приятные приветы прочитаю прямо сейчас в программе «Удачный час». Итак, Светлана из Красноярска пишет: сегодня праздник. Всех ребятишек поздравляю и отправляю привет своей доченьке Даше Сизых. Отправили привет Дашутке. И Марина вот что написала: мы на даче в Подосинках ждем внученьку Анастасии на каникулы. Напекла пирожков, подарок приготовила для нее. Внучка перешла в 7-й класс, учится на пятерке. Всем привет. Ох, молодец ваша Анастасия. И вам тоже, Марина, большущий привет. Песню будем слушать классную, летнюю, в исполнении группы «Иванушки Интернешнл» на радио «Дача» прямо сейчас.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Меня зовут Ваня, я из города Воронеже. Хочу передать привет своим папе Андрею, маме Наде и бабушке Татьяне. И хочу заказать песню Юры Шатунова «Белые розы». Всем желаю хорошего летнего настроения. Спасибо, «Радиодача».

0: Привет коллегам, двум Танюшкам и Олечке. Людмила шлет привет всей бухгалтерии завода КЗТУ, особенно Елене Муравкиной в город Кимры. И Анна поздравляет всех радиослушателей с первым днем лета. Пишет, вот и лето. Лето пахнет дымом от мангала, клубникой, морем, проливным дождем, черешней спелой, кремом от загара и отпуском, которого мы ждем. Всем здоровья, бодрости, хорошего загара, только приятных новостей, а также с днем защиты детей всех причастных. Присоединяемся тоже к поздравлению. Вернусь к вашим посланиям в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие.

0: Калуга.ру. Калуга. Автомобильная 2.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна из Владивостока. И сегодня праздник, День защиты детей. Праздник семьи и школы. Мои пожелания добра и счастья пусть летят в Эльбрусье Краснодарского края. Семью нашего сына Михаила, его жены Елены. И все хорошо. Вместе 15 лет подрастает трое детей. Анюта, Катюша и Ваня. У Анюты вчера был выпускной вечер. Закончен 4 класс. И родители приняли в нем самое активное участие. На красивой полянке отдых у реки, где мальчишки ловили рыбу. И мы очень благодарны классному руководителю 4-го Б-класса школы номер 10 города Горячий Ключ Пономаренко Елене Александровне за то, что дети охотно шли в школу, где было интересно учиться. И пусть в день праздника прозвучит для Елены Александровны песня, хорошая композиция. Куда уходит детство? Вам, радиодача, большое спасибо за возможность общения. С вами всегда интересно. До свидания.

Удачный час на радио «Дача» продолжается. И вот ваше сообщение. Валентина из Пермского края поздравляет супругов Федоровых, Федосию и Николая с такой замечательной датой. 52 года вместе. Желает семейного благополучия, здоровья и счастья всех радиослушателей с началом лета. Ура, Валентина, взаимно. Виолетта поздравляет всех с Днем защиты детей, отправляет привет своей маме и бабушке. Анна шлет привет семье Феодосию, дочке Верочке, мамочке, папе и дяде Коле. И от Людмилы летит привет доченьке Елизавете в поселок Вербилки. Завтра у нее первый экзамен. Желаю ей удачи и удачи всему классу 9 В. Ох, жаркая пора начинается у выпускников. Чтоб все сдали, будем надеяться и держать за вас кулачки. И песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Полины.

0: Ваши сообщения буду читать сейчас на радио «Дача» в программе «Удачный час». Карина всем хорошего дня желает, отправляет привет мужу Илье, пишет: «Я тебя люблю, улыбнись». Кристина шлет привет в СНТ «Шахтостроитель», особенно Александру Шмакову, Алле Шмаковой, Елене Бахминцевой и дочке самой любимой Веронике. «Люблю вас, вы лучшая семья». И от Елены огромный привет в город Йошкар-Ола улетает. Сыну Артему Севастьянову, в частности, и супругу замечательному Андрею Сергееву: «Я очень сильно вас люблю». И вот так вот полюбовно завершаем программу. На финал осталось еще исполнить две музыкальные заявки. Встретимся в новом часе на радио «Дача». Не забывайте про нашу волшебную рубрику «Удачный момент». Там тоже можно исполнять музыкальные желания, чем, собственно, мы и занимаемся круглосуточно. Мария Федорова с вами. Всех с первым днем лета. Ребятишек с днем защиты детей. Родителей тоже с праздником. Всем хорошего настроения. Будем вместе.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на t-bank.ru.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Удачный час.
15: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Милана, я из Москвы. Я хочу передать привет своей маме, бабушке и всем своим родителям. И хочу попросить включить песню императрицы Ирины Аллегровой. Поздравляю всех с началом лета и Днем защиты детей. Со Всемирным Днем родителей. Спасибо, радио «Дача». Буду.

0: Взрослый час.
1: Здравствуйте, радио «Дальше». Меня зовут Арсюхина Мария, и я из Тамбовской области, УНАТ. Я передаю привет своей сестре Майе Арсюхиной. У меня завтра будет день рождения. Я ее поздравляю и всех с Днем защиты детей. И прошу поставить песню «Добро, море, привет». Спасибо.

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг и платежных систем во время ограничения интернета. Как пишет РИА Новости, также президент России распорядился в частности расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям социальных услуг, обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне и разработать механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей, который отмечается сегодня. В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент сообщил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул важность вклада общественных и благотворительных организаций в решение задач по воспитанию детей. Добавлю, по случаю Дня защиты детей, команда «Радио Дача» подготовила специальный плейлист. Сегодня в нашем эфире звучат песни из мультфильмов и детских кинолент, которые возвращают нас в детства. От всей души поздравляем детей и их родителей с праздником, желаем благополучия и крепкого здоровья. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта рынка, при 5-дневной трудовой неделе с 2 выходными наши сограждане будут работать 65 дней, а отдыхать 27. Самым загруженным летним месяцем станет июль, когда будет 23 трудовых и всего 8 выходных дней. Добавлю, вскоре нас ждут продолжительные выходные. По случаю празднования Дня России отдыхать мы будем с 12 по 14 июня включительно. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Сегодня мы катаем детей и взрослых по волнам памяти, так сказать. В честь праздника Дня защиты детей у нас в эфире специальный плейлист и отличная возможность слушать песни из детства. А также можно подпевать, что приветствуется, и можно поздравлять всех причастных в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Ближайшую заявку исполним уже в финале этого часа на радио «Дача». И с удовольствием послушаем классные хиты Валерии группы «На-на». Еще впереди у нас новинка от Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Оставайтесь с нами. Всем чудесного лета.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Хорошая новость сейчас будет на радиодаче. С сегодняшнего дня открывается регистрация в нашем грандиозном летнем проекте «Лето с сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и приложите к анкете свой яркий летний снимок с небольшим рассказом, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные искренние фото от радиодачи будут шикарные призы для удачного отдыха и путевка в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Заряжайтесь летним настроением и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Согласитесь, классная новость? Конечно, классная. И музыка отличная для вас. Далее будем слушать на радиодаче хиты Натальи Гордиенко и группы «Браво». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Торт-суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов 64,99.
4: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: Шум понедельник – это шум бумажных купюр, он точно не раздражает. И музыка радиодачи тоже всегда к месту. Скоро будем слушать Николая Баскова и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем желаю шикарного наступившего лета.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда Елькина, я из Москвы. Я хотела бы передать большой, огромный привет всем своим друзьям и подругам. И пусть для нас, для всех, прозвучит сейчас хорошая летняя песня. Огромное спасибо, любимая Радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: На Тайване ведут ежемесячные субсидии на рождение детей. На госуслугах появится красная кнопка для заморозки карт. Более 250 уголовных дел открыто в регионе по наркотикам. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На Тайване задумались о введении ежемесячных субсидий на детей. Таким образом, власти островного государства намерены стимулировать рождаемость. Размер пособия составит около $160 на каждого ребенка до 17 лет. При этом до достижения малышом 5-летнего возраста выплата будет производиться на руки. На госуслугах появится красная кнопка для заморозки карт. Сервис позволит включать режим охлаждения банковских и сим-карты и входит во второй пакет антифрод-мер, подготовленный Минцифры. Пожаловаться на мошенников с помощью красной кнопки также можно будет в национальном мессенджере Макс и в банковских приложениях. Более 220 килограммов наркотических средств изъято на Калужской земле с начала года. Как отчитались в региональном управлении МВД, всего было открыто 261 уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотиков. 164 из них уже переданы в суд. Причем половина преступлений – это незаконные действия в составе организованных групп. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для вас на Радио Дача. Сегодня еще в честь праздника добавилось много песен из детства. Приятно послушать и всей страной отметить День защиты детей. Плюс ко всему, мы, напомню, продолжаем принимать от вас музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент» на Радио Дача по телефону в Москве 8495-995-2555. Звоните, оставляйте поздравления и пожелания и заказывайте те композиции, которые вам нравятся. Одну из заявок исполним уже в финале этого часа. А в ближайшие минуты будем слушать и подпевать хитам Вован и Анна Семенович, Жасмин, а еще впереди классная песня из бременских музыкантов. Дождитесь, всем отличного летнего настроения.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Хорошо там, где...

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче. Люблю.

0: начинаются самые интересные приключения, в том числе летние. А все приключения обычно остаются на фотографиях, что очень к месту. Ведь с сегодняшнего дня открыта регистрация во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. На самые интересные, искренние снимки мы, радиодача, подарим шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь летним настроением и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Отличная новость, на мой взгляд. Времени не теряйте, участвуйте. И подпевайте любимым хитам. Далее на Радио Дача будем слушать группу «Веселые ребята» Дениса Клявера и Алену Апину.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Летом мир действительно преображается, становится ярким, и даже утром на работу идти приятнее. Все вокруг цветет, растет, а уж если любимая музыка радиодачи в ушах, так вообще красота. Продолжим наслаждаться любимыми хитами. Скоро послушаем классную песню от группы «Фабрика» и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Романовна. Я хочу поздравить всех сегодня с праздниками. И сегодня еще церковный праздник «Духов день». И заказываю песню «Вечер в Сорренто» в исполнении Алексея Глызина. Голос красивый у него. Всем желаю хорошего летнего настроения, здоровья и успехов во всем. Спасибо.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Америке выставили на продажу скелет тиранозавра. Москва переходит на уменьшенные копии дорожных знаков. В Калужской области с начала года произошло 39 ДТП с мотоциклами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Америке выставили на продажу скелет тиранозавра. Торги проведет 14 июля аукционный дом Сотбис. Скелет возрастом 67 миллионов лет выставлен с оценочной стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Речь идет об одном из наиболее полных, доступных остовов ящера титана, который получил прозвище «Газ». Москва переходит на уменьшенные копии дорожных знаков. Новинка призвана снизить визуальный шум на улицах и сделать передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию в городе для водителей более понятной и наглядной. В пилотном режиме проект запустили 9 лет назад. Теперь уменьшенные знаки намерены установить сразу по 280 адресам. В Калужской области с начала года произошло 39 ДТП с мотоциклами. Счет пострадавших в авариях с двухколесным транспортом приближается к полусотне. Причем 4 человека разбились насмерть. Чаще всего к таким последствиям приводят превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и недостаточная внимательность на дороге. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: иногда себя почувствовать детьми. И сегодня, благодаря празднику, это стало возможным. Ведь в эфире радиодачи в честь Дня защиты детей звучат песни из детства, из мультфильмов и кинолент. Такие приятные, ностальгические, дорогие сердцу. Слушаем их с удовольствием. Всю страну поздравляем. И далее будем подпевать хитам популярным. А после Данко будем слушать Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова на радиодаче. Всем желаю отличного летнего понедельника. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем

Лена, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такое событие будет осенью. А пока наслаждаемся летом и заряжаемся отличным настроением вместе с замечательными песнями Владислава Агафонова, Ирины Аллегровой и Ольги Бузовой на радио «Дача» в самое ближайшее время.

0: и на даче, и дома, и на работе. Радиодача с вами рядышком. Тем более в такой чудесный летний день хочется отличной музыки, и вся она впереди. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать Таисию Повали и Александра Буйнова. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь. Буквально ненадолго, до завтра. А вас оставлю в компании Ивана Никитина. Он уже в студии, готов взять под свое управление праздничный эфир «Радио Дача». Еще раз поздравляю всех с наступившим летом. Поздравляю детей с праздником, с Днем защиты детей. Родителей тоже поздравляю. Всех обнимаю, целую. Мария Федорова, «Радио Дача». Пока-пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария Светлова. Я из Егорьевска, Московская область. Я хочу включить песню «Хабиб, ягода малинка». И хочу его поздравить с днем рождения, с юбилеем. И передаю бабушке Свете своей привет и своему брату Пашу. Всех поздравляю с начала летом. Спасибо, радио «Дача». Hey!

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с другими необходимыми структурами обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в числе которых система оказания медицинской помощи и госуслуги. Как передает Интерфакс, доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля. В России запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Ответ от владельца площадки придет в личный кабинет за 7 дней. Он поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Радиодача готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Михаил Шафутинский, группа «Фабрика», Александр Шоу и группа «Непара», «Шаман», Сергей Лазарев, «Рак» и группа 312 и многие другие. Гостей ждет яркое незабываемое шоу и отличное настроение. Подробная информация о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Лето в эфире «Радиодача» начинается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Далее в нашем музыкальном эфире Стас Михайлов. Все для тебя.
0: Прямо сейчас

0: У кого-то рядом звонят колокола, а у нас еще и музыка хорошая звучит. Друзья, детский хор прямо сейчас, песня «Колокола». И пусть день не торопится уходить, мы продолжаем поздравлять всех детей на планете с праздником. Поздравляю самых маленьких слушателей радиодачи с Днем защиты детей. Всем говорю здравствуйте, с этого момента Иван Никитин у микрофона. Благодарю свою коллегу Марию Федорову за праздничный эфир.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Хорошо там, где есть

0: Группа «Винтаж» на радиодаче. О снах пока еще рановато говорить. Поговорим о том, чем заняться летом. В эфир радиодач возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Главный приз – морское путешествие. До 28 августа мы будем дарить шикарные призы в обмен на ваши фото с летнего отдыха. Друзья, регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru, заполните анкету и приложите свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему же выбрали именно это фото для участия в акции. За самые интересные снимки команда «Радиодача» дарит призы для удачного отдыха и путевку в финал. А в финале два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Быстро пролетает детское время мухой, я бы сказал, раз, и мы уже взрослые. Ну, правда же? Да, в любом возрасте есть свои прелести, да еще, да, да, друзья, да, и еще раз да. Поэтому самый лучший момент – это тот, который сейчас, безусловно. Но все же поностальгируем о детстве и юности под следующий хит на радиодаче. Послушаем Наталью Гордиенко, ну и посмотрим, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Попала точно в масть, попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». Там шаги Женя, город Соликамск, район Боровск. Поздравляю с наступающим днем рождения Лену Кристаль. И еще поздравляю всех детей с днем защиты детей. Самое главное, чтобы детки росли здоровыми и счастливыми. И поставь песню как можно повеселее. Большое спасибо, «Радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Америке выставили на продажу скелет тираннозавра. Москва переходит на уменьшенные копии дорожных знаков. В Калужской области с начала года произошло 39 ДТП с мотоциклами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Америке выставили на продажу скелет тираннозавра. Торги проведет 14 июля аукционный дом Сотбис. Скелет возрастом 67 миллионов лет выставлен с оценочной стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Речь идет об одном из наиболее полных, доступных остовов ящера титана, который получил прозвище «Газ». Москва переходит на уменьшенные копии дорожных знаков. Новинка призвана снизить визуальный шум на улицах и сделать передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию в городе для водителей более понятной и наглядной. В пилотном режиме проект запустили 9 лет назад. Теперь уменьшенные знаки намерены установить сразу по 280 адресам. В Калужской области с начала года произошло 39 ДТП с мотоциклами. Счет пострадавших в авариях с двухколесным транспортом приближается к полусотне. Причем 4 человека разбились насмерть. Чаще всего к таким последствиям приводят превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и недостаточная внимательность на дороге. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 11 градусов со знаком плюс. Субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Максим на радио «Дача». Все хорошо настолько, насколько мы себе представляем, друзья. Поэтому панамку на голову, ноги в руки и на улицу в компании «Радио «Дача». Почему на улицу? Потому что мы все так ждали лета, и уж теперь его ни в коем случае не пропустим. У микрофона Иван Никитин. Говорю всем солнечный привет. Через несколько минут продолжим летним хитом Сергея Трофимова «Сочи».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Хорошо там, где...

0: долго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Действительно, какое счастье всегда слышать певицу Жасмин на радио «Дача». Друзья. Ой, сердце, друзья, многих из нас желают не только слышать любимых артистов, но и видеть их вживую. Ну, правда же? Именно поэтому юбилей «Радио Дача» будем отмечать вместе. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим группу «Нана», Султана Лагучева, Дениса Клявера и еще более 20 артистов. Только вдумайтесь. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а дальше поговорим о ситуации на дороге.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: небо собрать.
1: Группа «Блестящие» на радио «Дача». Начинайте собирать самые лучшие впечатления этого лета. И не забудьте сохранить их на память. Воспоминания – это то, что нас всегда греет больше всего. Ну, особенно нас воспоминания согревают в ненастные дни. Начнем с простого – с бананов и кокосов на праздничном столе. Ну, а через пару минут продолжим летнее настроение хитом Артура Пирожкова и обязательно узнаем, кого поздравили или передали привет в рубрике «Удачный момент».
2: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
2: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
2: Только на радио «Дача». Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Тамбова. Передайте песенку для Шмелевой Алисе Александровной. Прекрасное далеко. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия поддержит семьи с детьми, которые приедут в Россию из стран, где пытаются отменить традиционные семейные ценности. Об этом заявил на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» президент Владимир Путин. Он отметил, что власти последовательно выстраивают национальные проекты вокруг интересов семей с детьми, стремясь создать все условия для увеличения числа многодетных семей в России. Российский лидер также подчеркнул, что количество таких семей в нашей стране растет. Между тем, завтра Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Т-банк объявил музыкальный лайнап летнего фестиваля «Т-двор», который пройдет с 4 по 6 июня в Никольских рядах Санкт-Петербурга. Гостей ждут лекции, мастер-классы, встречи с предпринимателями и вечерние концерты. Впервые на фестивале выступят зарубежные спикеры, футуролог и эксперт по искусственному интеллекту Бен Герцель, инженер космических проектов Янг Мао и архитектор будущего Джеймс Лоу. Музыкальную программу откроют Илья Гадаев из «Крем Сода» и «Федук», а в финальный день фестиваля выступит «Кто диджей» и L1 с космическим перформансом сопровождения хора. Вход бесплатный по регистрации. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов. Стандарт позволит создать понятную и безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В России запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Ответ заявителя придет в личный кабинет за 7 дней. Это все новости к данной минуте. Файста Фэмили, я буду открывать новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это радио.

0: я тебя зацелую. Так мы обычно говорим детям, когда давно не виделись. Ну, как давно? Даже если целый день не виделись, уже появляется желание обнять покрепче и сказать «люблю». Одни были в школе, другие в детском саду, ну а мы с вами на работе. Всех детишек, всех больших детей и даже маленьких взрослых от всей команды «Радио Дача» поздравляю с Днем защиты детей. Иван Никитин вместе с вами на любимой волне.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Хорошо там, где...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Я выбираю Хавейл Сити, потому что... Ха!

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Киркоров на радио «Дача». Ох, не нужно громких слов. Знаем мы эти прощальные концерты, потом прощальные туры, дальше летний отпуск с восстановлением сил и фееричное возвращение на сцену. Летом предлагаю прежде всего всем нам вернуться в естественную среду обитания, то есть почаще бывать на природе. Тем более дачный сезон в разгаре, и мы на радио «Дача» уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного времяпрепровождения, а еще узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Окорок свиной без кости, 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Куда шел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Ну, чувствуете, да? Скучно точно не будет. Вообще, когда мы грустим, правильно? Когда нам нечем заняться. Поэтому срочно строим планы на ближайшее время, берем детей с собой и устраиваем праздничное веселье. Тут нам пригодятся и городские парки, и детские площадки, и афиши мероприятий аж на целую неделю. А еще делайте радиодачи погромче, и душевный вечер вам обеспечен. На очереди хит Таисии Повали, и, конечно же, узнаем, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас МВидео.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
5: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ольга. Звоню вам из города Ставрополя. Хочу поздравить с днем рождения своего супруга любимого Демьянова Игоря. От нашей большой семьи Демьяновых, Гриценко. Желаем ему здоровья, счастья, любви, удачи. Он талантливый руководитель, хороший семьянин, любимый супруг. Мы все его целуем, любим, обнимаем. Поставьте для него песню «5 утра» Ромашки. Большое вам спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Айфоны защитят от уличных краж. В России предложили снизить планку трудоустройства подростков. В Калуге приступили к высадке однолетних цветов. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Айфоны защитят от уличных краж. Компания Apple разрабатывает новую систему антиграбеж. Если преступник выхватит смартфон из рук владельца, то устройство автоматически заблокируется. Система также будет отслеживать, на каком расстоянии находится телефон от сопряженных гаджетов, подключен ли он к Wi-Fi и другие параметры. В России предложили снизить планку трудоустройства подростков. С инициативой разрешить детям работать с 12 лет выступила столичная уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская. При этом омбудсмен сослалась на статистику запросов несовершеннолетних на подработку летом. В Калуге приступили к высадке однолетних цветов. Растения предназначены для украшения парков, скверов, аллей, а также площадей центральных улиц города. Для озеленения выбрали два вида цветов – виолу и сурфинию. На данный момент специалисты Зеленстроя уже высадили более 7 тысяч виол и около 11 тысяч сурфиний. Поэтапная высадка позволит горожанам и туристам любоваться яркими клумбами до поздней осени, отметили в горуправе. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди, в ночные часы до 11 градусов со знаком плюс, субботним днем дожди продолжатся, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Это кто же в первый день лета, да еще и в праздник, остановится? Нет уж, невзирая на понедельник, держим курс на позитивный настрой. Одни говорят, чтобы понять, как тебе хорошо живется, нужно посмотреть на того, кому плохо. Другие всегда выбирают позицию догоняющих, ориентируясь на социальные сети и биографии богатых и знаменитых. Но слушатели радиодачи, уверен, идут своей дорогой, невзирая на остальных. Остается пожелать только хорошей погоды.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в

0: fiskors@fiskrup.ru. Калуга, автомобильная 2.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

гладко и без задоринки расскажу, без занозок в том числе, друзья, расскажу для любимых слушателей Радиодачи, как можно поехать этим летом в морской круиз. Регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Друзья, самые интересные снимки команда Радиодача посмотрит, оценит и с удовольствием подарит за них шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – две туристические путевки на круизном лайнере в Сочи, в Турцию. Ну ж, поедем? Куда мы денемся? Друзья, все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Далее в эфире Алена Свиридова.

0: дарим безвозмездно, бесплатно, от всей души поздравления в рубрике «Удачный момент». Да, друзья, придется немного поторопиться, потомиться в ожидании, но все мы знаем, что ожидание прекрасного иногда даже лучше самого события. Поэтому стеснение в сторону, берите телефон и звоните. 8495-995-2555, наш московский номер и путевка к поздравлению на всю географию вещания «Радиодача». Что ж, ранее была группа «На-на», но теперь мы послушаем до того самого момента рубрики «Удачный момент» хиты Андрея Державина и группы «Непара».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
9: Это любовь.
8: Стас Михайлов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения нашу любимую и уважаемую Елену Викторовну Матвееву, Ефимкину. Пожелать ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего, чтобы всегда была радостной, улыбчивой, светила как солнце ярким светом, и близкие всегда находились рядом. Поставьте песню на свое усмотрение. Спасибо, радио «Дача».
3: Будуар императрицы повидал немало на своем пути.

Клара Румянцева на радио «Дача». Песенка «Мамонтенка». Все мы ее прекрасно знаем. Всем известный хит. Согласен, так не бывает, чтобы день прошел, а ребенка, кровинушку свою родную, поздравить с праздником и забыл. Но есть, конечно, смягчающие обстоятельства. Например, был занят, задержался на работе. Значит, пора заканчивать и как минимум позвонить и как максимум устроить яркую праздничную встречу. От всей команды «Радио «Дача» поздравляю всех самых маленьких с Днем защиты детей.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Су и Игорь Крутой на радио «Дача».
1: Я не сдаюсь, я не страдаю.
0: Песня, которая отлично подошла бы любому перспективному спортсмену, осталось только добавить лозунг «Быстрее, выше, сильнее» и можно брать новые вершины. Но все мы знаем, что Алсу настоящий чемпион с момента участия в Евровидении в 16 лет. Прекрасно помним победное второе место и гордимся артисткой. Друзья, дальше продолжим также со звездами «Радио Дача». Через пару минут встречайте хит Татьяны Булановой, далее исполнитель «Антип».
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кольцо. Ну вот мы и выучили слова. Дальше, я думаю, тоже все понятно. Друзья, ну а если серьезно, то чтобы запомнить длинный текст или добиться других результатов вообще в любой сфере или направлении, правила, как всегда, простые. Системные тренировки, индивидуальный подход к себе любимому, ну и, конечно же, разнообразие. Иначе делать одно и то же тоска смертная возьмет быстро. В общем, идем дальше. Так, тренировка закончилась. Можно и отдохнуть, послушать музыку. Друзья, дальше у нас Татьяна Овсеенко и Виктор Салтыков, звездный дуэт. Ну а потом послушаем Ярослава Сумишевского. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Республики Мордовия. Хочу поздравить жену брата Марию с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего, счастья, здоровья. Поздравляю также ее муж и вся ее семья. Поставьте, пожалуйста, песню на ваше усмотрение. С днем рождения.

Дача. Всем известно, женское счастье был бы милый рядом. Сюда же и гармония в семье, и погода в доме, и чистая посуда, и уход за собой. А вот что такое мужское счастье, однозначного ответа нет. Но могу признать, у многих мужчин большие карьерные планы, бесконечная гонка за финансовой стабильностью и, конечно же, желание быть опорой в семье во всех смыслах этого слова. Пусть мечты каждого из нас исполняются. Желаю от всего сердца. Зовут меня Иван Никитин. Всем привет. We'll be right back.

0: деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой.

Тамара Кутидзе на радио «Дача». Хит «Только любовь». Как всегда, только лучшие песни и лучшие артисты на любимой волне. И со многими звездами мы встретимся этой осенью. Приглашаем 26 сентября на долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире, друзья. Праздновать круглую дату будем на сцене «Лайф-арены». Увидим Анну Семенович, Юлиану Караулову, группу «Фабрика» и еще более 20 артистов. Грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Лариса Ёлка на радио «Дача». Ну, почему обязательно завтра? Можно и сегодня. Друзья, путешествие – это то, что в первую очередь приходит на ум, когда наступает хорошая погода. Ну, согласитесь, когда впереди лето, ну, это же первое, самое первое, что у нас в голове. Причем совсем не обязательно покупать билет на самолет. Во-первых, есть и другой транспорт, которым также можно воспользоваться. А во-вторых, многие даже не знают, что происходит на соседней улице. Я уже даже не говорю про соседний город. Поэтому путешествие можно устраивать хоть каждый день после работы, просто прогулявшись по незнакомым местам. Друзья, вот давайте переварим эту информацию. Я думаю, это будет очень позитивно и познавательно. А пока послушаем через несколько минут группу «Дюна», тоже всем любимый и известный хит.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Ксения, я из города Курска. Хочу передать привет своей подруге, пожелать ей удачного дня и крепкого здоровья. Мою подругу зовут Аня. Хочу поставить для нее песню «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». Ой, не грустим. Не только супер-диджеи, но и люди всех профессий сегодня продолжают поздравлять будущее нашей страны. Поколение зумеров, альфа, бета, в общем, всех малышей, говоря на понятном русском языке. Друзья, душевными объятиями давайте в очередной раз признаемся в любви своим детям. Лучшему, что у нас есть в жизни, лучшему, что случалось с нами. Сегодняшний плейлист «Радио Дача» преимущественно для них, для детей, для детишек, для наших родных, для нашей родной кровинушки. Ну, вот так вот, друзья. В общем, надеюсь, я всех растрогал и себя тоже. Продолжаем с чистым сердцем и легкой душой.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Группа Five Star Family на радио «Дача». Громче всех во вселенной звучит масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Суть в том, что у каждого из нас есть возможность выиграть морской круиз в подарок от «Радиодача». Все лето участники будут заходить на сайт radiodacha.ru, регистрироваться, нажимать кнопку «Участвовать» и делиться со всей страной фотографиями с отдыха. И максимум, что нужно будет сделать, это поделиться историей об этом фрагменте жизни. Вот, собственно, и все, друзья. В финале 28 августа мы разыграем главный приз – две путевки на круизный лайнер из Сочи в Турцию. Всем удачи! Именно так хочется сказать. Подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Филипп Киркоров на радио «Дача» и снова слушаем о море. Да, друзья, я тут ни при чем, просто так совпало. Но напомню, что попасть на морское побережье в этом году можно двумя способами. Либо своим ходом, либо с помощью любимого радио. Акция называется «Лето с сюрпризом». Подробности на сайте radiodacha.ru. Ну что, давайте узнаем, какую песню заказали в рубрике «Удачный момент» и кого поздравили, что самое главное, в День защиты детей. Что ж, несколько минут подождем. Я думаю, подождем. И скоро послушаем.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нагаджи. Хочу передать привет всем своим близким, родным. Пожелать всем удачи, чтобы у всех была радость, улыбка на лице. Всем удачи. И поставьте песню группы «Браво». Спасибо, радио «Дача».

Аида Ведищева на радио «Дача». Завершается День защиты детей. Праздник, в который мы все немного дети, но самое главное, что самым маленьким из нас давно пора спать. И всегда задаешься вопросом, а вот если ребенку уже 14, его все еще можно поздравить с праздником 1 июня, или он уже взрослый? Думаю, для нас, родителей, лет до 18, сыновья и дочери точно остаются детьми, хотя они себя давно такими не считают уже в классе 7. Переходим к музыке всех возрастов. Я думаю, хватит уже вот это вот все. Переходим к музыке для всех вас, друзья. Через несколько минут хит на радио «Дача» Елены Терлеевой. Далее Брэндон Стоун.

Нравов на радио «Дача». Что сказать? Человек-комплимент, настоящий джентльмен и просто красавец-мужчина. Именно так можно было бы представить исполнителя перед выходом на сцену или, например, в честь дня рождения. Посмотрим, сравнится ли следующий хит по количеству комплиментов противоположному полу. Далее на радио «Дача» Алена Петровская, ну а затем послушаем хит Алексея Глызина.

0: Басков на радио «Дача». Да, друзья, почему бы и не поцеловать друг друга перед сном? Все недопонимания сразу же растворятся в уходящем дне, и сон станет гораздо крепче. Друзья, на этом у меня все. Весь вечер с вами был Иван Никитин. Всем желаю доброй ночи и приятных снов. Не забудьте поцеловать детей. У них сегодня праздник. До завтра. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Света. Передаю привет своей подруге Кире. Желаю ей хорошего настроения и хорошего дня. Мы с Московской области. Мы каждый день слушаем радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Татьяна Куртукова. Спасибо, радио «Дача».
3: Алло,

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Лето – это маленькая жизнь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.